Амурская улица, Бургасская, и Капитанская, и Рибарская. Там Бога на Мурету помня, по имя властно ме зовеше. Но ти бе много по-нескромна, прекрасна, по-огромна беше.